есть за горло, что ты сможешь, жену. Ты же просто говно, что говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно, ты же просто говно,

0: или не слышу теперь. Если бы что призвоню, и все, и спать. Иди домой. Не знаю, каких. И разводка работает? И работает.
1: И. Одиноко, одиноко, зелено. Это музыка весь.
2: Не смей за нас здесь.
1: Одиноко, одиноко, одиноко.